0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетела?
6: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала, там сейчас акция.
5: Вау, я тоже хочу.
6: Так позвони в студию загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись.
5: Погоди, а это обязательно?
6: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее, лежишь как на пляже.
5: А если я вертикальную хочу?
6: Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Сан-Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Всем самого доброго утра, друзья! 29 сентября. Есть такая дата в календаре. У нас вторник. Все великие дела делались только во вторник, поэтому все великие люди тоже здесь на 107.7. Это касается и нас, и вас, наши уважаемые и любимые радиослушатели. Потому что вы слушаете самое прекрасное радио на всем белом шаре. А? Как я?
3: Хорошо.
2: Ну, смотри, даже нигде не запипикало.
3: Ты готовился?
2: Готовился, конечно же.
3: Эльдар Мариан, друзья, этим утром вместе с вами здесь на 107.7. Уже скоро гороскоп. Поговорим, что день грядущий нам готовит.
2: Thank you.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Овен. День подходит для активных действий и новых задач. Не тратьте время на споры. Лучше направьте энергию на то, что действительно важно. Вот, то есть, посмотри, каким образом одна буква, помнишь, как один знак препинания, там, казнить нельзя помиловать.
2: Да, да, да.
1: То есть, как одна буква могла бы повлиять на распорядок дня Овна. То есть, не споры, а спорт. Ну, то есть, спорт.
2: Не тратьте время на спорт.
1: А наоборот, типа, ну, лучше направьте энергию. То есть, правильно.
2: Хорошо.
1: Тратьте время на спорт. Да.
2: Так, тельцы, вас ждет спокойный и продуктивный день. Хорошая новость или приятная встреча может заметно поднять настроение.
1: Близнецы, будьте внимательнее к словам. Случайная фраза может многое изменить. Вечером найдется повод расслабиться и пообщаться с близкими. Ничего себе.
2: Повод всегда найдется.
1: Да.
2: Рак, не берите на себя чужие проблемы. Сегодня полезнее сосредоточиться на собственных планах и немного побаловать себя.
1: Лев, ваша уверенность поможет добиться желаемого. Главное, не пытайтесь контролировать абсолютно все вокруг.
2: А львы так умеют?
1: Не знаю.
2: Девы, день хорош для порядка в делах и мыслях. Закрыв старые вопросы, вы почувствуете, что стало намного легче двигаться дальше.
1: Весы, возможен неожиданный разговор, который заставит посмотреть на ситуацию по-новому. Не спешите принимать решения, дайте себе время.
2: Нет, торопиться не надо, помните, да?
1: В любом случае, да.
2: Скорпион, сегодня ваша интуиция особенно сильна. Если что-то кажется подозрительным, прислушайтесь к внутреннему голосу.
1: Стрелец, а у тебя есть внутренний голос? Стрелец, посмотри, что у меня сегодня. Захочется перемены новых впечатлений. Даже небольшая поездка или спонтанная встреча сделает день интереснее. Меня всегда куда-то отправляют, какие-то путешествия, какие-то спонтанные поездки. Ну, хорошо.
2: Я вот просто переживаю, у нас еще будет следующий выход?
1: Эфир,
2: или ты сейчас сел на коня и поскакал?
1: Ну, там должно быть это. Сенегирими гора.
2: Главное не включать турецкий трек. Козероги, рабочие вопросы потребуют собранности, но результат вас порадует. Вечером лучше отложить серьезные дела и дать себе отдых.
1: Водолей, неожиданная идея может оказаться очень удачной. Запишите ее, даже если сейчас она кажется немного сумасшедшей.
2: Кстати, это полезно записывать.
1: Да.
2: Рыбы, день располагает к творчеству и приятным разговорам. Не отказывайтесь от приглашения. Именно там может случиться что-то очень интересное.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Ситуация на Днестре будет стремительно ухудшаться. Гидромедцентр объявил красный код опасности из-за гидрологической засухи. В верховьях реки нет осадков. Из-за этого украинское водохранилище резко уменьшило объемы сброса до 25-27 кубов. Днестр стремительно мелеет, констатируют метеорологи. Не меньше десятка пьяных на дорогах каждую неделю останавливают ГАИ. На минувшие были задержаны 11 нетрезвых за рулем. Половину из них ждет внушительный штраф и статус пешехода на ближайшие 2 года. Двое катались под градусом без документов. Наказание за это – оплата штрафов 3000 или 15 суток админареста. Такие же санкции ждут пьяного самокатчика. Ну а те, кто отказался от экспертизы, их двое ждут самый высокий штраф – 6300 рублей или лишение прав. День открытых дверей сегодня в кардиологическом диспансере РКБ. Акция приурочена ко Всемирному дню сердца, он отмечается сегодня. Кардиологи Лечгородка ждут всех на консультации без предварительной записи. Нужно лишь захватить с собой электрокардиограмму и амбулаторную карту. День открытых дверей начнется в 12:30. 33 миллиона рублей за 5 лет на профилактику и лечение болезней сосудов и сердца. Проект новой госпрограммы обсудит Верховный Совет. Действующая закончится в декабре. В новой предусмотрена ранняя диагностика заболевания, лекарства для сердечников с острым инфарктом, а также покупка препаратов и расходников для срочной помощи в стационарах. Именно болезни сердца и сосудов – основная причина смертности – 58%. Число пациентов с инфарктами, которых государство направляет в зарубежье, зарубежные клиники, растет. Если 3 года назад было 409, то в прошлом уже более 560 человек. Комитет по соцполитике и здравоохранению поддержал проект новой госпрограммы единогласно. Его рассмотрят депутаты в первом чтении. И о погоде на сегодня, 29 сентября, переменная облачность без осадков. Температура подрастет до 22-24 градусов. Местами усилится ветер. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ребятки, напоминаю, что на календаре у нас 29 сентября, и сегодня довольно-таки комфортная погода будет в течение дня. Почему комфортно? Потому что, говорю, цифру 25, и сразу же становится прям интересней. Да, действительно, на юге республики сегодня максимальная температура воздуха 25 градусов тепла, причем солнышко будет очень ярко светить до 3 часов дня, затем небольшое такое вот... Пасмурная погода небольшая придет к нам на юг. Северо-восточный ветер. Что касается последующих суток, ну давайте два дня. Среда 22 градуса, четверг 23. То есть вполне комфортное начало октября. Что касается севера, то у них сегодня 22 градуса, завтра 21. И в четверг 21. Но ночная температура воздуха, если вдруг на юге видите 12-13 градусов, то на севере, прям по северу, плюс 5, плюс 4. Поэтому ночью будет довольно-таки прохладно. И мы думаем о чем? Думаем только о хорошем, а теплые мысли иногда согревают, а замечательная композиция, которая прямо сейчас прозвучит на волне радио Интер-ФМ, она же тоже не зря здесь играет.

0: будет.
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
4: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Устали от условий на минималках?
6: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Сегодняшний день, друзья, не исключение. Напоминаю, на календаре у нас 29 сентября 2026 года. Обязательно этот день, я уверен, войдет в историю как очень интересный и знаковый, и богат на события. Но пока он ничем не отметился, кроме тем, что он вторник, 29 сентября. Посмотрим, что у нас творилось в истории. 1547 год. 29 сентября родился Мигель де Сервантес. Испанский писатель, автор знаменитого романа «Дон Кихот». Сервантес, какая хорошая фамилия. 1650 год. Было открыто первое брачное агентство в Лондоне. Открыл его Генри Робинсон. Фактически это был один из первых в мире сервисов, который помогал людям искать пару. Вот такой вот сайт знакомств на те времена. 1829 год, 29 сентября, естественно, начала работу столичная полиция Лондона. Позже ее название прочно связали со знаменитым Скотланд-Ярд. 1899 год, родился Ласло Биро, венгерский журналист и изобретатель, который приписывают создание современной шариковой ручки. Вот если что, если вдруг не знали, то вот именно Биро, ни в коем случае, создал шариковую ручку. 1967 год. Начались продажи нового автомобиля Chevrolet Camaro. Модели, которая впоследствии стала одной из самых узнаваемых американских спортивных машин. Есть же также знаковое событие. В 1951 году был обнаружен спутник Юпитера Ананке. Ого! Ничего себе! Его открытие стало еще одной важной вехой в изучении крупнейшей планеты Солнечной системы. А также сегодня отмечается День немого кино. Поэтому, если есть возможность, ну, кого мы знаем? Чарли Чаплина, да, из самых популярных. Пересмотрите, очень забавные есть фильмы, очень забавные сюжеты разворачиваются в этих самых картинах. Ну, а мы двигаемся далее. Раз уже про Юпитер заговорили, давайте послушаем тематическую композицию.
0: Календарь.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 9 утра в Приднестровской столице. В эфире новости. Красный код опасности на Днестре объявил гидрометцентр Приднестровья впервые за всю историю. Синоптическая ситуация не лучшая в верховьях реки в Карпатах над Западной Украиной и не располагает к изменению к лучшему, пояснил главный синоптик республики Виталий Кальвенко. А именно там формируется 70-80% стока реки. Ранее Днестровское водохранилище хоть как-то сдерживало падение Днестра, сейчас накопленного объема воды нет. А октябрь, по многолетним наблюдениям, один из самых сухих месяцев в году. Продолжаем. С солью задержали двух человек в Тирасполе. 27-летний мужчина гулял по центру ближнего хутора с пакетиком в кармане, сказал, что нашел и оставил себе. А на юности задержали женщину 43 лет. Сидела ночью на лавочке во дворе многоэтажки, зрачки не реагировали на свет. Сказала, что пила алкоголь. Правда, в сумочке у нее был найден пакет с кристаллами черного цвета. По словам женщины, это гавайская черная соль, ее добавляют в еду. Пакеты отправлены на исследование, эксперты установят состав, и от результатов будет зависеть наказание. Инфаркты молодеют, а осень – сезон обострения сердечных болезней. Отделение кардиологии Лечгородка заполнено. Каждый день поступает по 5-6 пациентов с гипертонией и стенокардией. Обострения связаны с сильными перепадами температуры воздуха и давления, поясняют кардиологи. По их словам, стало больше молодежи с инфарктами, хотя ранее этот диагноз ставили людям после 50 лет. Самому молодому пациенту кардиологии Лечгородка было 19 лет, спасти его не удалось. Сидячая работа, фастфуд и обилие сладкого, стрессы и ранний диабет – причины болезни сердца у молодых людей. Сезон грибов открыт. Печеночники, маслята, шампиньоны, вешенки, фото своей добычи на тихой охоте приднестровцы публикуют в соцсетях. Правда, локации грибных мест указывают нечасто, но иногда отмечают. Тирасполь, Белочи, Протигайловка. Грибы находят в полях, вдоль трассы и в собственных огородах. Разгар сезона еще впереди, говорят грибники. Урожая надо ждать после дождей. Между тем, в Молдове зафиксирован первый случай отравления грибами. И о погоде. Сейчас в столице 15 тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества.

0: Дома всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи
1: Спроси у книги.
2: Гадаем по книге дня.
3: Причем делаем это максимально с удовольствием, друзья. Напоминаю, что книга дня сегодня Берт Рисмол. Это автор «Непокорный» называется данная книжечка. Нам уже присылают в Вайбере вопросики, и это очень хорошо. Таша, может быть, Татьяна, но может быть сокращенно Таша. А может быть, Наташа. В общем, такой вот никнейм у нашей слушательницы, которая написала и задала вопрос. Доброе утро, любимое радио. У меня, значит, такой вопрос, что ждет весов в октябре месяце. Весов? Ничего себе. Ну, слушайте гороскоп. Мы там, в принципе, каждый день говорим, что ждет определенные знаки. Так, 13-я страница. Что ждет весов? Продолжается у нас гороскоп, значит. И что же ждет этих самых весов? Так, 13-я страница, 10-я строка сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Они тебе не нужны. Ну, вот видите, как оно. Эва, она как? Может быть, будет очень интересные предложения, а от них все-таки стоит отказаться, чтобы в будущем потом все было хорошо. Поэтому, уважаемая наша радиослушательница, так мы и определились, кто вы, Татьяна или Наташа, значит, просто-напросто живите, радуйтесь и знайте, и будьте бдительны, что если вдруг какое-то заманчиво интересное предложение поступит, то не обязательно сразу на него соглашаться. Николай пишет, когда дадут зарплату. Ну, Николай, я думаю, что вопрос, вернее, ответ на этот вопрос можно спокойненько спросить у бухгалтера. Они хоть приблизительные даты знают. Но мы попробуем, Николай. Так, написал он, значит, 18-я страничка, 5-я снизу. 18-я страничка, Берт Рисмол, непокорная, 5-я снизу. Раз, два, три, четыре, пять. Что пишут? Найти будет очень непросто. Ах, Николай, ну, я надеюсь, что все-таки как бы у кого-то там к концу месяца, у кого-то в начале месяца, поэтому если вы вот в этих вот промежутках получаете заработную плату, то осталось-то либо сегодня, либо завтра, либо послезавтра. А если в начале месяца, то тоже как бы ждать недолго. Надеемся, Николай, что у вас тоже будет все хорошо. Снежана написала нам, встречу ли я свою вторую половинку? Ох, Снежана, начинаете Гузееву из меня тут делать. Встречу ли я вторую половинку, 24-я страничка, 6-я сверху. 24-я страничка, Снежана, встретит ли свою вторую половинку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, что пишут? Оттуда на яхте до острова рукой подать. Да вы еще не только встретите, да и, может, куда-то поедете. Или вам, чтобы встретить, нужно куда-то поехать. Ну, допустим, в какие-то теплые страны, и там Снежана ждет вас вторая половинка.
4: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Смертельной стала авария в Тирасполе для 20-летнего парня из Владимировки. На Одесском шоссе, напомню, в выходные у метановой заправки столкнулись «Форд» и «Субару». Юноша сидел за рулем «Форда». Он получил тяжелые травмы. Почти сутки врачи реанимации боролись за его жизнь, но спасти не удалось, сообщает МВД. Еще одна авария случилась поздно вечером в столице. «Мерседес» сбил мужчину на Карла Либнихта, а следом машина BMW врезалась в «Мерседес». На месте ДТП работали две бригады скорой. Известно, что пострадал пешеход. Есть ли другие травмированные? И как произошла авария, сейчас выясняется. Сообщим в следующих выпусках. Продолжаем. Бесхозные дома или квартиры не должны бесполезно простаивать. Выморочную недвижимость, на которую никто не претендует, надо направлять в фонд служебного жилья, считает президент. Вадим Красносельский поручил главам госадминистрации собрать информацию о таком жилье и о том, сколько нужно служебного жилья, чтобы понимать общую ситуацию и принимать решения. Курировать проект поручено зампреду правительства Виталию Нягу. В столице троллейбус-единичка вернется на маршрут, как только откроют привокзальную площадь. Ее реконструкция, а также бульвары рядом заканчиваются, но благоустройство в Тирасполе не останавливается. Сейчас, к примеру, идут работы в парке Победа. В будущем году ему исполнится 80 лет. Отремонтированы и уже прошли тестовые запуски 4 из 9 аттракционов. К 9 мая парк обновят. И о погоде. Переменная облачность, тепло.

Днём без осадков, но ветрено. Таков прогноз синоптиков на сегодня. Порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду, а это уже опасно. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Температура подрастет до 22-24 градусов тепла. Сейчас в столице +16. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
3: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
4: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам,

0: на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Радио.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Реклама на Интер-ФМ. Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-960.

0: работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
2: Знаете, что нравится? Интер-ФМ можно не только слушать, Интер-ФМ можно еще и смотреть. Куда клоню, друзья? Есть у нас Инстаграм. Если вы вдруг не в курсе, подписывайтесь обязательно на inter.fm. Там можно посмотреть на нас, там можно посмотреть на вас. Все потому, что ваши любимые диджеи периодически появляются в ленте Инстаграма. Но также вот буквально недавно к нашему дню рождения, 24 года нам исполнилось буквально на той неделе, мы снимали такой вот небольшой обзорчик наших радиослушателей, тех самых, которые кто-то уже и давно слушает, кто-то по 20 лет слушает радио Интер-ФМ, кто-то буквально недавно начал свой путь на нашей волне. Но самое главное, что вы все наши любимые радиослушатели. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Конечно же, будем много всего интересного вам в этом самом Инстаграме рассказывать. Ну и не забывайте, друзья, 107.7 – это лучшая волна в мире.

0: 11.18 в столице. Вы слушаете радио Интрафэм. Друзья, всем добрый день. На календаре 29 сентября. Вот так вот незаметненько завершается первый осенний месяц. Остается всего-то один день, потому что в сентябре 30 дней. Вот сегодня-завтра, в четверг, уже, пожалуйста, 1 октября. Уже октябрь наступит, но пока что не тот пушкинский, в котором природа увядает, но вот будет октябрь, я думаю, все еще у нас немного теплым. Плюс 22 градуса сейчас на улице. Совершенно непонятно, как одеваться, когда выходишь из дома, потому что если выходишь в 7 утра, то холодно, надо брать куртку. Но если ты выходишь в 11 часов дня или в 12, то уже куртка не нужна. Но ты думаешь о том, а ведь вечером возвращаться, куртка снова понадобится. Вот придумали бы ученые какую-нибудь куртку, как, знаете, в фильме «Назад в будущее» были кроссовки, которые сами шнуровались. Вот такая вот куртка, которая нажимаешь куда-нибудь, какую-нибудь на кнопочку в смартфоне, и она превращается в батник. А потом снова нажимаешь, батник превращается в куртку. Было бы очень удобно. В студии Александр Волков, Ольга Пшеничная также есть в нашей студии, друзья. Всем добрый день, давайте проводить это время вместе.
1: Мой пластинок играем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат, как картинки из голливудских мультов. Мы в обнимку уходим в закат.

мы в домике, танцы на столе и на подоконнике. Все чувства скрытые под капюшоном, мы не для прессы, закрытые в черном. Я хочу вечно творить шалость, я хочу видеть тебя в старость. Я лишь в одиночестве вижу комфорт и беспечность, но мы идеальны, как знак бесконечности.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Настало время попрощаться с вами ненадолго, буквально до завтра. Желаем вам хорошего продолжения этого вечера. Но не забывайте, что хорошая музыка-то с вами остается.
1: И это самое главное. Встретимся, действительно, мы завтра с вами с самого раннего утра в такой же компании. Будем вместе проводить время, играть в игры, так что будет интересный день. Ну а пока желаем всем замечательного вечера на будущее, в ближайшее время, сладких снов и хорошего настроения.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 19 часов. Столица. Здравствуйте. Приднестровье входит в отопительный сезон в рабочем режиме. Основные мероприятия выполнены. Инфраструктура готова. Об этом говорили сегодня в ходе совещания с участием вице-премьера Виталия Негу. О готовности к отопительному сезону доложили представители Минздрава, Минпроса, директора предприятий Тиростеплоэнерго и Водоканала. Тепло будут подавать в соответствии с нормативами. То есть в случае, когда среднесуточная температура составит плюс 8 и ниже в течение 5 суток подряд. Это позволит экономно расходовать энергоресурсы, отметили на совещании. Обсудили готовность секторов экономики к предстоящей зиме. Как рассказал глава Минэкономразвития Сергей Оболоник, проведена большая работа для обеспечения республики газом. Ожидается, что ресурса для основных нужд будет достаточно. Промышленным предприятиям рекомендовано использовать газ максимально эффективно. Другим темам. 121 случай острых кишечных инфекций за неделю. На четверть больше, чем раньше, информирует Минздрав. Рост заболеваемости отмечен в Тирасполе, Слободейском, Рыбницком и Дубасарском районах. В остальных – снижение. 20-летнего закладчика задержали в Тирасполе с двумя свертками гашиша. Объяснение дал привычное. Нашел, оставил себе. Мобильники у него обнаружили фото с метками тайников. Предварительно молодой человек разложил 100 закладок за несколько дней. Сейчас он под стражей, свертки на экспертизе. 20-летнему парню грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Ни разу в жизни не видели такой мелкий Днестр и так много погибшей рыбы. Об этом говорят жители молдавского села Наславча. Они боятся, что может начаться вспышка инфекции, пишут кишиневские СМИ. Молдавские чиновники утверждают, что повлиять на ситуацию не могут и сомневаются, что при таком уровне Днестра удастся стабильно обеспечивать водой крупные города, включая Кишинев и Бельце. По данным Министерства окружающей среды Молдовы, уровень воды снизился и в реке Прут. Это основной источник водоснабжения для городов и сел нескольких молдавских районов. И о погоде на завтра, 30 сентября. Малооблачно и без осадков. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 21-23. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
2: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
1: Вау, я тоже хочу.
2: Так позвони в студию загара «Санстудио» 4-5-3 и запишись.
1: Погоди, а это обязательно?
2: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
1: А если я вертикальную хочу?
2: «Санстудио» 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара «Санстудио» в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
3: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Да, он разрушил стены моей привычной системы. Я поняла, что была совсем не той, не с теми. Целует так, что я падаю с ног, и тело плавится. Мне это нравится все. Мне так нравится.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
4: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина Юск в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены! Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело? Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция. Вау, я тоже хочу. Так позвони в студию загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись.
3: Погоди, а это обязательно?
2: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
3: А если я вертикальную хочу?
2: Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Сан-Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Объясни мне, пожалуйста, что происходит у вас с Тимуром?
1: Как тебе сказать?
0: Ну, он же тебе нравится.
1: Не то слово.
0: Зачем же ты его мучаешь?
1: Не знаю. Просто боюсь чего-то.